0: Because we don't know when we will die, we get to think of life as an inexhaustible well. Yet everything happens only a certain number of times, and a very small number, really. How many more times will you remember a certain afternoon of your childhood? Some afternoon that's so deeply a part of your being that you can't even conceive of your life without it. Perhaps four or five times more, perhaps not even that. How many more times will you watch the full moon rise? Perhaps 20. And yet, it all seems limitless.
1: Незнание точного срока смерти дает нам возможность смотреть на жизнь как на нищий памятник, где все в жизни случается лишь некоторое количество раз, причем на самом-то деле очень большое количество. Сколько раз ты еще вспомнишь, как
2: твоего
1: вечер, ставший такой глубинной частью всего твоего существа, что ты даже не можешь представить себе жизнь без него. Ну, 4, ну, 5 раз. Может быть, даже меньше. Сколько раз еще ты посмотришь, во сколько
2: помнишь? Ну, раз 20.
1: Все равно жизнь 20.
3: Como não sabemos quando vamos a morrer,
4: wenn wir nicht wissen,
3: estou a crer que
4: wann wir sterben werden, glauben wir, das Leben sei ein unerschöpfliche Quell.
3: Las cosas
4: und doch geschieht so alles nur in einer begrenzten Folge von Wiederholung, einer sehr kleinen Folge.
3: Und das wissen, was
4: wie oft erinnerst du dich eines gewissen Nachmittages in der Kindheit, eines Nachmittages, der so sehr Teil deines Wesens ist, dass du dir dein Leben ohne ihn nicht vorstellen kannst. Vielleicht nicht einmal das. Wie oft wirst du noch den Vollmond aufgehen sehen? Vielleicht 20 Mal. Und doch scheint alles unbegrenzt.